0: уставлен час. Зараженную душу игра света.
1: Traffic on Slovenia's highways is currently flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče.